нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется ввысь, но ее мы влачим по земле.

Летается там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и посмотришь.

и пирует душа на обломках небесного рая. Позабыв на земле неземное призвание свое, был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обидел?

там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя,

Благо есть исповедайтеся Господи и пети имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил мя еси Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает и не разумив не разумеет сих. Внегда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во веки, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастите. И возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышит ухо мое. Праведник, яко финикс процветет, яко кедр и же в Ливане умножится. Насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут. Еще умножится в старости мастите, и благоприемлюще будут. Да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь воцарися, в лепоту обличейся, обличейся, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты иси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя от гласов вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь. Сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обвинулся есть. Вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сирову мариша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавый око не смотряет ли, наказуя язык и не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек его жаще, накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих, и достояния своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем. Кто восстанет ми на лукавнующие, или кто спредстанет ми на делающие беззаконие? Аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы во душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши ми. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая и трудно повеление. Уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упования моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну.

Придите, возрадуемся Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему. Предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему. Яко Бог вели Господи, Царь вели по всей земли. Яко в руце Его все концы земли и высоты гор Того суть. Яко Того есть море и Той сотворие, и сушу руце Его создасте. Придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас. Яко то есть Бог наш, и мы люди, пажити Его, и овцы руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, в одни искушения в пустыне. Вон же искусиша мя отцы ваши, искусиша мя и видиша дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих. Яко клякся во гневе моем, аще вниду в покой мой. Воспойте Господеве песнь новую, воспойте Господеве вся земля. Воспойте Господеве, благословите имя Его, благовестите день от дне спасения Его. Возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его. Яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми боги. Яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите Господеве отечествие язык, принесите Господеве славу и честь. Принесите Господеве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его. Поклонитесь Господеве и во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля. Рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся яжи на них. Тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его. Осветиша молния Его вселенную, види и подвижися земля. Горы, яко воск, растаяша от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди и славу Его. Да постыдятся все кланящиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитеся Ему все ангели Его. Слыша и возвеселися, Сион, и возрадовавшись от чери иудейские о суде, братья Твои, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознеслся и си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведней, о Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну!

Аминь. Воспойте, Господи, ви песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языке откры правду Свою. Помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь о все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога ви вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте, Господи, ви в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы роженой, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенной и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенной в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимих, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил еси правоты, суды правды во Иакове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерих Его, и Самуил, призывающих имя Его, призываху Господа, и той послушаше их. В столпе облачной глаголаше к ним, яко храняху сведение Его и повеление Его, яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал иси их, Боже, Ты милостив бывал иси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога ви вся земля, работайте Господи ви в веселье, внидите пред Ним в радости. Увидите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас,

Исповедайтеся Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь в век милости Его и даже до рода и рода истины Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приидеши ко мне, прихождах не злобе сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои на верной земли посаждаде я со мною, ходя и по пути непорочную сейми служаше, не живяше посреди дома моего творяй гордыню, глаголя неправедное не исправляше пред очима моима, во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый и жив вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святый святых. Простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего и благослови всяны. Яще, что к Тебе согрешихом волею и неволею, тяко благи человека любез Бог прости, даруя и нам и мирная благая Твоя. Твое бо есть и же миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь.

избрание пред вечным царем превыше всякого создания небесей и земли царице, пришедшей иногда во Вахернскую церковь на молитву, достойное поклонение с благодарением приносящим, яко во тьме сущей, по твой светящийся омофор с верою и умилением прибегаем, ты же, яко имущий державу непобедимую, от всяких нас бед освобождай да зовем ти, радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором. Архангел и ангел множество сопредтечию богословом, и всех святых ликом, сопредсташа тебе царица своей в церкви в Ахернстей, и умиленное моление твоя о всем мире слышавши, со удивлением возопиша таковая. Радуйся Бога Отца безначального предвечное благоволение, радуйся Бога Сына безлетного пречистое вместилище, радуйся Бога Духа Всесвятаго избранное жилище, радуйся горних чинов ангельских, непрестающее удивление, радуйся темных сил адских всегрозное устрашение, радуйся южина воздусе сретают многоочити и херувими, радуйся ей же похвальное восписуют шестокрыватие и серафими, радуйся и я же при благому покрову, и мы земнородни благодарне поклоняемся, радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором. Видевши тя, святый Андрей с Епифанием в церкви на воздусе, за христианы Богу молящуюся, познаше, яко матерь еси вознесшегося на небо Христа Бога нашего, и припадше на землю, радостно поклоняхуся всеблагому покрову Твоему зовуще, Аллилуйя. Разум неуразумен еси Богородица Деву, в защищении людей православных, сего ради врази наши не познают, коль сильна есть молитва Божия Матери, мы же о Твоем всемощнем заступлении, добре ведущие, сице к Тебе со умилением зовем. Радуйся, премилосердая утешительница всех скорбящих и обремененных, радуйся, неусыпающая наставница всех заблудших и ослепленных, радуйся, праведно движимый гнев Божий на нас Твоим молением скоро утоляющая, радуйся, злые страсти наша, всемощным мановением укрощающая, радуйся крепкое возбуждение спящих совестей, радуйся нетрудное преодоление беззаконных навыков, радуйся, я же ради адсти нет, идусь и злобы трепещут, радуйся, я же ради врата рая, всем нам отверзаются, радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором. Сила Вышнего осеняет с верою и благовением прибегающих к Твоему всечестному покрову, единей буточию Тебе, Пресвятей и Пречистей Матери Божией, дадеся да всякое прошение Твое исполнится, тем убо всяк возраст верных, славословить Тя и Сына Твоего зовущ, Аллилуйя. Имуще богатство милосердия неоскудное всем концем земли, простираешь руку помощи Владычице, болящим исцеление, страждущим ослабу, слепым прозрением, и всем вся, пока его ж до потреби подаешь и благодарне вопиющим. Радуйся, православие, несокрушимое крепости и ограду, радуйся, святых храмов и алтарей, первейшие украшения, радуйся, благочестие, вернейшее ограждение, радуйся, благосердых градоправителей, неусыпающая с поспешницы, радуйся, непобедимая воевода вождей и воинств христианских, радуйся, святое зерцало правды судьям немздоприимным, радуйся, совершенные разуме наставников и детоводителей, радуйся, благословение домов и семейств благочестивых, радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором. Бурю многих бед одержимым нам помогаешь и владычице, стоишь ибо пред лицем алтаря Господня, возвихши руцы твои и молишися, якуда нашу недостойную молитву призрит Господь Царь Славы и послушает прошение призывающих имя Твое Святое, к Сыну же Твоему зовущих, Аллилуйя. Услыша Господь Бог Иисуса Навина, молящаяся и повелевающая солнцу стати,
Донді же отомстит врагом, свишит і твоя нині моління, Господь Ісус, ізбранная палато Духа Святаго, тим же і ми грішні, на твой надіючися покров, тебе, яко Божій Матері глаготі, дерзаєм. Радуйся от сонца мисленного озарена і нас светом незаходимым просвещающая. Радуйся сиянием пречистые души твоя, всю землю просветившая. Радуйся чистотою телесе твоего, вся небеса возвеселившая. Радуйся святых обителей Христовых покров и снабдение. Радуйся верных пастырей церкви бодрость и вразумление. Радуйся богобоязненных иноков и инокинь наставнице. Радуйся невозмущаемое успокоение благовейных старцев. Радуйся тайное веселье чистых дев и вдовиц. Радуйся радости наша, покрий нас от всякого зла честным твоим омофором. Боговидец Моисей, в ополчении Ногдана Амалика, егда руце воздвизаше Израиль одолеваше, егда же руце не спущаше, тогда Амалик побеждаше, поддержащими же его укреплен, победи врага. Ты же, о Богомати, воздевши руце твои на умоление, аще никим же поддержима, всегда побеждаешь и враги христианские, и нам щит еси непобедим вопиющим, аллилуйя. Видевши тя святых соборе на воздусе в церкви в Охенсти, молебни руце к Сыну и Богу простирающую, радостно со архангелы и ангелы, благодарную ти песню воспеша. Мы же крепчайшим паче Моисеевых рук, дваньма твоима укрепляем и умильного пием. Радуйся, и я же, руце, поддержит за всех нас, единое, як нам, любы и милосердие. Радуйся, пред нею же, врази наши видимые и невидимые, стоять и не могут. Радуйся, темное полчище страстей и похотей наших прогоняющая. Радуйся, огонь божественный Христа, неопально на руку своею держащая и на схладных тем воспламеняющая. Радуйся воинствующих на плоть, целомудрием изрядное венчание. Радуйся подвязающихся в посте и безмолвии пресное собеседование. Радуйся изнемогающих от уныния печали скорая утешительница. Радуйся благодатью смирения и терпения снабдевающая. Радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором. Проповедник неоскудеваемой благодати и милости твоих явися, святый Роман Сладкопевец, егда от тебе во сне прият свиток книжный на снедение, тем убо умудрен, нача разумно петь во славу твою, святым же писать и похвальное, обзывая с верою, аллилуйя. Воссияла еси от истинного солнца правды заря, Дева Богоотроковице, просвещающая всех премудростью Бога Сына Твоего, в познание истины приводящая зовущих Ти таковая. Радуйся Божию силу и Божию премудрость Христа плотью породившая, радуйся юродивую мудрость века сего посрамившая и ослепленных ею на путь правый наставляющая. Радуйся, святые веры, охранение и православных догматов наставнице. Радуйся, нечестивых ересей и тлетворных расколов искоренительнице. Радуйся, тайное и неудобь предвиденное, вся добре ведущая, им же подобает сказующая. Радуйся, лживых провидцев и суетное гадание посрамляющая. Радуйся, в час недоумений, мысль благу на сердце полагающая. Радуйся от пагубных начинаний и несмысленных пожеланий воспещающая. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором. Хотя и долготерпеливый всевидец Господь, явите своего человеколюбия, не исследимую щедрот бездну, избрать тебе едину в Матерь себе, и сотворите людям непреодоленное защищение, даще кто от них и праведным судом Божиим осуждение достоин явиться, твоим обаче державным покровом сохраняется на покаяние зовы, аллилуйя.
Дивное показал еси дела твоє в пречистій матері твоїй, Господі, і гэта причудний омофор в руце я світящийся паче луч сонячних явися, им же покрываши люди сущие в церкви в охернсті, отаковем убо знамені милосердого я заступление услышавше, ужасом и радостью одержими всіх во голоху. Радуйся, не рукотворенный омофор, аки облак над всем миром распростершая. Радуйся, привечного архиерея, сына своего знамения, на руце своей держащая. Радуйся, новую милость и новую благодать сим церкви православней являющая. Радуйся, столпе облачный от искушений и соблазнов мира всех нас покрывающий. Радуйся, столпе огненный, среди мглы греха всем нам путь спасения показующий. Радуйся явных благочестия подвижников явное укрепление. Радуйся тайных среди мира рабов Божиих тайное вразумление. Радуйся имени обнаженного добрых дел, не оставляющее своим покровом и благодатью. Радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором. Дивнотя от небес во вахерсти церкви явшуюся ангели воспеша, апостоли прославиша лик святителей и преподобных, и жен святых сословие восхвалиша, предтеча с богословом поклонишася, люди же сущие в церкви с весельем вопияху, аллилуйя. Всеми вышними и нижними владычествуя Господь, узретя в церкви матерь свою стоящую, и со умилением к нему молящуюся рече, проси, мати моя, за ней не отвращуся тебе, но исполню вся прошение твоя, и благодарственная сица тебе всех петь и научу. Радуйся, ковчеже завета, в нем же хранится освящение всего рода человеческого, радуйся, стамно пресвятая, в ней же алчущим правды, блюдется хлеб жизни вечная, радуйся, сосуде все златы, в нем же готовася нас ради плоть и кровь божественного агнца. Радуйся оставленных врачами, на свои всемощные руце приемлющая. Радуйся расслабленных телом, но не духом и верою, содра болезни воздвизающая. Радуйся погубляющим от недуга, умновый и лучший смысл подающая. Радуйся настропутнем пути греха и страстей, нас премудре запинающая. Радуйся жестокость нераскаянного сердца нашего умиляющая. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором. Все естество ангельское похвальное приносит тебе, истинней Божией Матери и заступнице всех, притекающих к тебе ведущие, яко несокрушимым покровом твоим, праведных возвеселяешь и грешных заступаешь, бедствующих избавляешь и молишься всех верных зовущих, аллилуйя. Ведь и я многовещанные, яко рыбы безгласные, недоумеют, как у вас хвалить и по достоянию великий всечестного покрова твоего праздник, вся бо о тебе от них глаголемая не суть довольна к единому исчислению щедрот твоих, мы же твоя неисчетное благодеяние, видящее с весельем, взываем. Радуйся от язвы и всегубительства смертного нас соблюдающая. Радуйся от внезапного колебания земли, грады и веси сохраняющая. Радуйся от разлияния вод и потопления рукою крепкою возводящая. Радуйся от запаления огненного, росою молитвы их избавляющая. Радуйся от глада душевного и телесного хлебом жизни снабдевающая. Радуйся, удары молнии и грома от главы нашей отводящая. Радуйся от нашествия иноплеменник и тайных убийц спасающая. Радуйся от домашней брани и вражды единокровных миром и любовью ограждающая. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором. Спасти, хотя и род человеческий, от прелести вражия, человеколюбец Господь, тебе Матерь свою дарова земным нам в помощь, покров и защиту, да будешь и печальным утешение, скорбящим радованием, обидимым заступница, и до всех изгубенных греховные воздвигнешь и поющих, аллилуйя.
Царю Небесный, глаголаши в молитве на воздусе со ангелы, стоящая всенепорочная Царица, прими всякого человека, молящегося к Тебе и призывающее имя Мое на помощь, да не отыдет от лика моего тощ и не услышан, сию всеблагую молитву слышавши, в соборе святых благодарного запишем. Радуйся чистых руками и сердцем земледельцев благословенными плодами венчающая, радуйся помощи и праведное мздовоздаяние всем праву куп людейщим, радуйся клятву преступлений и неправедных стяжаний всенародное обличение, радуйся бедствующим в пути, на суше и водах внезапное вспоможение, радуйся бесщадных родителей плодами веры и духа веселящая, радуйся безматерних сирот, незримая воспитательница, радуйся крепкая заступница сущих в плену и изгнании, радуйся неусыпающая попечительница во узах и темнице сидящих, радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. Пение всеумиленное, слышащее и теплей Твоей молитвы о нас внемлюще просим Тебе, Дева Богородице, не презри гласа рабов Твоих к Тебе, бо в напастях и скорбях прибегаем, и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем, зовуще Аллилуйя. Яко святоприемную свящу в молитве горящую, видящий Тя на воздусе в Ахернская церковь, согласно со множеством людей в ней бывших возглашаше, откуда мне сие, да прииди Мати Господа моего ко мне, святый же Андрей со Епифанием тепле моляхуся к Тебе, зовущее. Радуйся всех даров духовных и телесных, независная подательница, радуйся полагающих начало покаяния грешников, верная предстательница, радуйся борющихся со страстьми и прилогами вражьими, всегдашняя споборница, радуйся незримое укрощение владык жестоких и зверонравных, радуйся тайны покоя и отраду рабов кротких и страждущих, радуйся всежеланное совершение благих супружеств, радуйся матерей детородящих скорое и безболезненное разрешение, радуйся в час кончины единая всем нам помощнице, радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. Благодать Божественную спроси нам у Сына Твоего и Бога, простри нам руку помощи, отжени от нас всякого врага и супостата, и умири нашу жизнь, да не погибнем люте без покаяния, но прими нас в вечные кровы, покровительница наша, да радующийся Тебе зовем Аллилуйя. Поющий Твой державный покров, хвалим Тя все, яко твердую предстательницу нашу, и поклоняемся Тебе, о нас молящийся, веруем, бо и надеемся, яко и спросиши у Сына Твоего и Бога, благая вечное и временное всем с любовью вопиющим Тебе сице. Радуйся всей вселенной крепкое заступление, радуйся всех стихий земных и небесных освящения, радуйся всех времен года благословения, радуйся всех наветов искушений от мира плоти и дьявола находящих попрание, радуйся нечаемое примирение ожесточенно враждующих, радуйся недоведомое исправление нераскаянных грешников, радуйся неотвергающее всеми презренных и отверженных, радуйся самих отчаянных отрова погибели исхищающая, радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. О всепетая Мати, пречистая Госпоже Дева Богородице, к Тебе возвожду душевные и телесные очи, к Тебе простираю расслабленные руцы из глубины сердца вопию, призри на веру и смирение души моей я, покрый мя всемощным омофором Твоим, да избавлюсь от всех бед и напастей, и в час кончины моей я, о всеблагая, предстань мне и уготованного ради грехов моих избави мучения, да выну поклоняясь зову Аллилуйя. О всепетая Мати, пречистая Госпоже Дева Богородице, к Тебе возвожду душевные и телесные очи, Тебе простираю расслабленные руцы из глубины сердца вопию, призри на веру и смирение души моей я, покрый мя всемощным омофором Твоим,
Дай збавлюся від всіх бід і напастей, в час кончини моя овсеблагая. Предстані мені, і готованого раді гріхов моїх ізбаві мучення. Давину поклоняюся, зову, алілуя. Овсеп'ятая Маті, Пречистая Госпожи Дева Богородице, к Тебе возвожду душевные и телесные очи, к Тебе простираю расслабленные руцы из глубины сердца вопию, призри на веру и смирение души моей я, покрый мя всемощным омофором Твоим, да избавлюсь от всех бед и напастей, и в час кончины моей я, о всеблагая, предстань мне и уготованного ради грехов моих избави мучения, Давину поклоняюся, зову, алілуя. Архангел і ангел множество сопритечу Богословом.

Уже на воздусе слетают многочитие херувими, радуйся ей же похвальное восписует шестукриватий серафими, радуйся ей я же при благому покрову, и мы земнородней благодарне поклоняемся, радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором, избранней предвечным царем превыше всякого создания небесе и земли царицы, пришедшей иногда во Влахернскую церковь на молитву, достойное поклонение с благодарением приносящее, якого тьме сущий под твой светящийся омофор с верою и умилением прибегаем, ты же, яко имущий державу непобедимую, от всяких нас бед освобождай, да зовем тим, радуйся радости наша, покры нас от всякого зла честным твоим омофором. О Пресвятая Дева, Мати Господа Вышних Сил, небесе и земли Царице, града и страны нашей всемощной заступнице, прими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наши ко престолу Бога, Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать свою чтущим всечестное имя Твое, и с верою и любовью поклоняющимся чудотворному образу Твоему, не смы бо достойни от Него помилованні быти, а ще не Ти у милости выше Его нас владычице, яко вся от Тебе от Него возможна суть. Всего ради к Тебе прибегаем, яко к несомнении скорей заступнице нашей, услыши нас, молящихся Тебе, посяни нас вседержавным покровом Твоим, и спроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрости силу, судьям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренно мудрее, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, нам же всем дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды, ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощные люди Твоя, рассеянные собери заблудшие на путь правы настави, старость поддержи, юные у целомудрия младенцы воспитай, и призри на всех нас презрением милостивого Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховной и просвети сердечные очи наше ко зрению спасения, милостиво нам буди здесь и там, в стране земного пришельствия, и на страшнем суде Сына Твоего, представшийся же в вере и покаянии от жития сего Отцы и братью нашу вечной жизни, со ангелы и со всеми святыми жить и сотвори. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упования земных, Ты по Бозе наша надежда и заступница, всех притекающих к Тебе с верою, к Тебе убо молимся и Тебе, яко всемогущей помощнице, сами себе и друг друга, и весь живот наш предаем ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Днесь благоверние люди, свято празднуем, осеняеми Твоим Богоматі пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу умильного голе, покрый нас честным Твоим покровом, и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наша. Яко венцем богосвятлым украшается град Херсон, пречесною чудотворною Твою іконою владычице, і же сияющей лучами благодати божественные, сліпоти душевної, телесної, вірної освобождает, тем же Дево чистое и пренепорочное, осияй и нас светом Сына Твоего и Бога нашего, воеже спасти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева днесь предстоит в церкви, и слики святых невидимо за ним молится Богу. Ангели со архиереи поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас бо ради молит Богородица привечного Бога. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, и чтим образ Твой святый, им же точишь исцеление всем с верою притекающим.

кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

тело мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилье. Они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь, до смерти. Они в ответ не ждут чудес, но ждет их чудо на рассвете.

Чтобы жизнь прожить без наказания. Нужно быть овцой, ведь сказано в Евангелии от Матфея, что козлы Царство Божие не наследуют. И есть

Нужно быть овцой, а не козлом. Главное условие воспитания. Нужно быть овцой, а не

жизни личной и взыскуя праведности пути. Вот уж в мире грянули катаклизмы, постарайтесь истину обрести, одолев

На пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо на

Прах Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и

Спасшися языцы и люди, поучившися тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвяжем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение му Божьего. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя, и возносяй главу мою, гласу моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Бог.

ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Ну а в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат.

особи с повадками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобны и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтобы истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечье озверели вожаки в конец, души и тела стригут овечьи, а пасти не думают овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей.

Чтобы жизнь прожить без наказания. Нужно быть овцой, ведь сказано в Евангелии от Матфея, что козлы Царство Божие не наследуют. И

кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилие, они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь, до смерти, они в ответ не ждут чудес. Но ждет их чудо на рассвете.

получил ответ у борта. Лежал он головою к порту, пока был в силах, то упер.

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги.

Благо есть исповедайтеся Господеви и пети имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил меня иси Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает и не разумив не разумеет сих. Внегда прозябуша грешницы, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во веки, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в еле и мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышит ухо мое. Праведник, яко финикс процветет, яко кедр и же в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлюще будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися, в лепоту обличейся, обличейся, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты иси. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя от гласов вод многих, дивно высоты морские, дивен высоких Господь. Сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесися судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сирову мариша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся, насаждей ухо не слышит ли, или создавый око не смотряет ли, наказуя язык и не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек его жаще, накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих, и достояния своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все правее сердцем. Кто восстанет ми на лукавнующие, или кто спредстанет ми на делающие беззаконие? Аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы в ад душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши ми. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая и трудно повеление. Уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упования моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну.

Придите, возрадуемся, Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господи, Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли и высоты гор Того суть, яко Того есть море и той сотворие, и сушу руце Его создасте. Придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, пажити Его, и овцы руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, в одни искушения в пустыне. Вон же искусишемя отцы ваши, искусишемя и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих, яко клякся во гневе моем, аще вниду в покой мой. Воспойте, Господеви, песнь новую, воспойте, Господеви, вся земля, воспойте, Господеви, благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми боги, яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, в Отечестве язык, принесите, Господи, в славу и честь, принесите, Господи, в славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, в во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся яжи на них, тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, види и подвижися земля. Горы, яко воск, растаяша от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди и славу Его. Да постыдятся все кланящиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его. Слыша и возвеселися, Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде, братья Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознеслся и си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я. Свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведни, о Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну.

Віков, амінь. Воспойте Господеві пісню нову, яку дивно сотворі Господь. Спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение свое, пред языки откры правду свою. Помяну милость свою Иакову и истину свою дому Израилеву. Видишь о все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте Господеви в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы роженой, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенной и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенней в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимих, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил еси правоты, суды правды во Иакове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерих Его, и Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа, и той послушаше их. В столпе облачне глаголаше к ним, яко охраняху сведение Его и повеление Его, я же даде им. Господи Боже наш, Ты послушал иси их, Боже, Ты милостив бывал иси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господеви в веселье, внидите пред Ним в радости. Увидите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас,

исповедайтеся Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь в век милости Его и даже до рода и рода истины Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приидеш и ко мне, прихождах не злобе сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои на верной земли посаждаде я со мною, ходя и по пути непорочную сейми служаше, не живяше посреди дома моего творяй гордыню, глаголя неправедное не исправляше пред очима моима, во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый и жив вышних живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святый святых. Простри руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ны. Яще, что к Тебе согрешихом волею и неволею, тяко благи человека любез Бог прости, даруя и нам и мирная благая Твоя. Твое бо есть те же миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь.

избрані пред вечным царем превыше всякого создания небеси и земли царице, пришедшие иногда во Вахернскую церковь на молитву, достойное поклонение с благодарением приносящим, яко во тьме сущей, по твой светящийся омофор с верою и умилением прибегаем, ты же, яко имущий державу непобедимую, от всяких нас бед освобождай да зовем ти, радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором. Архангел и ангел множество сопредтечию богословом, и всех святых ликом, сопредсташа тебе царица своей в церкви в Вахернстей, и умиленное моление твоя о всем мире слышавшем, со удивлением возопиша таковая. Радуйся Бога Отца безначального предвечное благоволение, радуйся Бога Сына безлетного пречистое вместилище, радуйся Бога Духа Всесвятаго избранное жилище, радуйся горних чинов ангельских, непрестающее удивление, радуйся темных сил адских всегрозное устрашение, радуйся южина воздусе сретают многоочити и херувими, радуйся ей же похвальное восписуют шестокрыватие и серафими, радуйся и я же при благому покрову, и мы земнородней благодарне поклоняемся, радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором. Видевши тя, святый Андрей, с Епифанием в церкви на воздусе, за христианы Богу молящуюся, познаше, яко матерь еси вознесшегося на небо Христа Бога нашего, и припадше на землю, радостно поклоняхуся всеблагому покрову Твоему зовуще, Аллилуйя! Разум неуразумен еси Богородице Деву, в защищении людей православных, сего ради врази наши не познают, коль сильна есть молитва Божия Матери, мы же о Твоем всемощнем заступлении, добре ведущие, сице к Тебе со умилением зовем. Радуйся, премилосердая утешительница всех скорбящих и обремененных, радуйся, неусыпающая наставница всех заблудших и ослепленных, радуйся, праведно движимый гнев Божий на нас Твоим молением скоро утоляющая, радуйся, злые страсти наша, всемощным мановением укрощающая, радуйся крепкое возбуждение спящих совестей, радуйся нетрудное преодоление беззаконных навыков, радуйся, я же ради адсти нет, идусь и злобы трепещут, радуйся, я же ради врата рая, всем нам отверзаются, радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором. Сила Вышнего осеняет с верою и благовением, прибегающий к Твоему всечестному покрову, единий буточию Тебе, Пресвятей и Пречистей Матери Божией, дадеся да всякое прошение Твое исполнится, тем убо всяк возраст верных, славословить Тя и Сына Твоего зовущ, Аллилуйя! Имуще богатство милосердия неоскудное всем концем земли, простираешь руку помощи Владычице, болящим исцеление, страждущим ослабу, слепым прозрением, и всем вся, покой гож до потреби подаешь и благодарне вопиющим. Радуйся, православие, несокрушимое крепости и ограду, радуйся святых храмов и алтарей, первейшие украшения, радуйся благочестие, вернейшее ограждение, радуйся благосердых градоправителей, неусыпающая с поспешницы, радуйся, непобедимая воевода вождей и воинств христианских, радуйся, святое зерцало правды судья мнем сдоприимным, радуйся, совершенные разуме наставников и детоводителей, радуйся, благословение домов и семейств благочестивых, радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим омофором. Бурю многих бед одержимым нам помогаешь и владычице, стоишь ибо пред лицем алтаря Господня, возвихши руцы твои и молишися, яко да нашу недостойную молитву призрит Господь Царь Славы и послушает прошение призывающих имя Твое Святое, к Сыну же Твоему зовущих, Аллилуйя. Услыша Господь Бог Иисуса Навина, молящаяся и повелевающая солнцу стати,
Донді же отомстит врагом, свышит и твоя ныне моление, Господь Иисус, избранная палата Духа Святаго, тем же и мы грешние, на Твой надеющийся покров, Тебе, яко Божией Матери, глаголати дерзаем. Радуйся от солнца мысленного озаренная и нас светом незаходимым просвещающая, радуйся сиянием пречистые души Твоя, всю землю просветившая, радуйся чистотою телесе Твоего, вся небеса возвеселившая, радуйся святых обителей Христовых покров и снабдение, радуйся верных пастырей Церкви бодрость и вразумление, радуйся богобоязненных иноков и инокинь наставнице, радуйся невозмущаемое успокоение благовейных старцев, радуйся тайное веселье чистых дев и вдовиц, радуйся радости наша, покрий нас от всякого зла честным Твоим омофором. Боговидец Моисей, в ополчении Ногдана Амалика, егда руце воздвизаше Израиль одолеваше, егда же руце не спущаше, тогда Амалик побеждаше, поддержащими же его укреплен, победи врага. Ты же, о Богомати, воздевши руце Твои на умоление, аще никим же поддержима, всегда побеждаешь и враги христианские, и нам щит еси непобедим вопиющим. Аллилуйя! Видевши тя святых соборе на воздусе в церкви в Охенсти, молебни руце к Сыну и Богу простирающую, радостно со архангелы и ангелы, благодарную ти песню воспеша. Мы же крепчайшима паче Моисеевых рук, дваньма Твоима укрепляеми умильного пием. Радуйся, я же руце поддержит за всех нас, единое, як нам, любы и милосердие. Радуйся, пред нею же врази наши видимые и невидимые стоять и не могут. Радуйся, темное полчище страстей и похотей наших прогоняющая. Радуйся, огонь божественный Христа неопально на руку своею держащая и на схватных тем воспламеняющая. Радуйся, воинствующих на плоть, целомудрием изрядное венчание. Радуйся, подвязающихся в посте и безмолвии пресное собеседование. Радуйся, изнемогающих от уныния печали скорая утешительница. Радуйся, благодатью смирения и терпения снабдевающая. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофоромом. Проповедник неоскудеваемой благодати и милости Твоих явися, святый Роман Сладкопевец, егда от Тебе во сне прият свиток книжный на снедение, тем убо умудрен нача разумно петь во славу Твою, святым же писать и похвальное, обзывая с верою. Аллилуйя! Воссияла еси от истинного солнца правды заря, Дева Богоотроковице, просвещающая всех премудростью Бога Сына Твоего, в познание истины приводящая зовущих Ти таковая. Радуйся Божию силу и Божию премудрость Христа плотью породившая, радуйся юродивую мудрость века сего посрамившая и ослепленных ею на путь правый наставляющая, радуйся, святые веры, охранение и православных догматов наставнице, радуйся нечестивых ересей и тлетворных расколов искоренительнице, радуйся тайное и неудобь предвиденное, вся добре ведущая, им же подобает сказующая, радуйся лживых провидцев и суетное гадание посрамляющая, радуйся в час недоумений, мысль благу на сердце полагающая, радуйся от пагубных начинаний и несмысленных пожеланий воспещающая. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. Хотя и долготерпеливый всевидец Господь, явите своего человеколюбия, не исследимую щедрот бездну, избрать Тебе едину в Матерь себе, и сотворите людям непреодоленное защищение, даще кто от них и праведным судом Божиим осуждение достоин явиться, Твоим обаче державным покровом сохраняется на покаяние зовы. Аллилуйя!
Дивное показал еси дела твоя в пречистій матері твоей Господи, и это причудный омофор в руце ее светящийся паче луч солнечных явися, им же покрываши люди, сущие в церкви в Лахернстей, отаковем убо знамени милосердого ее заступление услышавше, ужасом и радостью держими всіх в оголоху. Радуйся, не рукотворенный омофор, аки облак над всем миром распростершая. Радуйся, привечного архиерея, сына своего знамения, на руце своей держащая. Радуйся, новую милость и новую благодать сим церкви православней являющая. Радуйся, столпе облачный от искушений соблазнов мира всех нас покрывающий. Радуйся, столпе огненный, среди мглы греха всем нам путь спасения показующий. Радуйся, явных благочестия подвижников явное укрепление. Радуйся, тайных среди мира рабов Божиих тайное вразумление. Радуйся, имени обнаженного добрых дел, не оставляющее своим покровом и благодатью. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. Дивнотя от небес во Лахернстей церкви явшуюся ангели воспеша, апостоли прославиша, лик святителей и преподобных, и жен святых сословие восхвалиша, предтеча с богословом поклонишася, люди же сущие в церкви с весельем вопияху, аллилуйя. Всеми вышними и нижними владычествуя Господь, узретя в церкви Матерь свою стоящую, и со умилением к нему молящуюся рече, проси, мати моя, за ней не отвращуся тебе, но исполню вся прошение твоя, и благодарственная сица тебе всех петь и научу. Радуйся, ковчеже завета, в нем же хранится освящение всего рода человеческого, радуйся, стамно пресвятая, в ней же алчущим правды, блюдется хлеб жизни вечная, радуйся, сосуде все златы, в нем же уготовайся нас ради плоть и кровь божественного агнца. Радуйся оставленных врачами, на свои всемощные руце приемлющая. Радуйся расслабленных телом, но не духом и верою, содра болезни воздвизающая. Радуйся погубляющим от недуга, умновый и лучший смысл подающая. Радуйся настропутнем пути греха и страстей нас премудре запинающая. Радуйся жестокость нераскаянного сердца нашего умиляющая. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. Все естество ангельское похвальное приносит Тебе, истинней Божией Матери и заступнице всех, притекающих к Тебе ведущие, яко несокрушимым покровом Твоим, праведных возвеселяешь и грешных заступаешь, бедствующих избавляешь и молишься всех верных зовущих, аллилуйя. Ведь я многовещанные, яко рыбы безгласные, недоумеют, как восхвалить и по достоянию великий всечестного покрова Твоего праздник, вся бо о Тебе от них глаголемая не суть довольна к единому исчислению щедрот Твоих, мы же Твоя неисчетное благодеяние, видящий с весельем, взываем. Радуйся от язвы и всегубительства смертного нас соблюдающая, радуйся от внезапного колебания земли, грады и веси сохраняющая, радуйся от разлияния вод и потопления рукою крепкою возводящая, радуйся от запаления огненного, росою молитвы их избавляющая, радуйся от глада душевного и телесного хлебом жизни снабдевающая, радуйся, удары молнии и грома от главы нашей отводящая, радуйся от нашествия иноплеменник и тайных убийц спасающая, радуйся от домашней брани и вражды единокровных миром и любовью ограждающая, радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. Спасти, хотя и род человеческий, от прелести вражия, человеколюбец Господь, Тебе Матерь свою дарова земным нам в помощь, покров и защиту, да будешь и печальным утешение, скорбящим радованием, обидимым заступница, и до всех изгубленных греховные воздвигнешь и поющих, аллилуйя.
Царю Небесный, глаголаши в молитве на воздусе со ангелы, стоящая всенепорочная Царица, прими всякого человека, молящегося к Тебе и призывающее имя Мое на помощь, да не отыдет от лика моего тощ и не услышан, сию всеблагую молитву слышавши, соборе святых благодарного запишем. Радуйся чистых руками и сердцем земледельцев благословенными плодами венчающая, радуйся помощи и праведное мздовоздаяние всем праву куп людейщим, радуйся клятву преступлений и неправедных стяжаний всенародное обличение, радуйся бедствующим в пути, на суше и водах внезапное вспоможение, радуйся бесщадных родителей плодами веры и духа веселящая, радуйся безматерних сирот, незримая воспитательница, радуйся крепкая заступница сущих в плену и изгнании, радуйся неусыпающая попечительница во узах и темнице сидящих, радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. Пение всеумиленное, слышащее и теплей Твоей молитве о нас внемлюще просим Тебе, Дева Богородице, не презри гласа рабов Твоих к Тебе, бо в напастях и скорбях прибегаем, и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем, зовуще Аллилуйя. Яко святоприемную свящу в молитве горящую, видящий Тя на воздусе в Вахернская церковь, согласно со множеством людей в ней бывших возглашаше, откуда мне сие, да прииди Мати Господа моего ко мне, святый же Андрей со Епифанием тепле моляхуся к Тебе, зовущее. Радуйся всех даров духовных и телесных, независная подательница. Радуйся полагающих начало покаяния грешников, верная предстательница. Радуйся борющихся со страстьми, прилогами, вражьими, всегдашняя споборница. Радуйся незримое укрощение владык жестоких и зверонравных. Радуйся тайны покоя и отраду рабов кротких и страждущих, радуйся всежеланное совершение благих супружеств, радуйся матерей детородящих скорое и безболезненное разрешение, радуйся в час кончины единая всем нам помощнице, радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. Благодать Божественную спроси нам у Сына Твоего и Бога, простри нам руку помощи, отжени от нас всякого врага и супостата, и умири нашу жизнь, да не погибнем люте без покаяния, но прими нас в вечные кровы, покровительница наша, да радующийся Тебе зовем Аллилуйя. Поющий Твой державный покров, хвалим Тя все, як твердую предстательницу нашу, и поклоняемся Тебе, о нас молящийся, веруем бо и надеемся, якой спросишь и у Сына Твоего и Бога, благая вечная и временная всем с любовью вопиющим Тебе сице. Радуйся всей вселенной крепкое заступление, радуйся всех стихий земных и небесных освящения, радуйся всех времен года благословения, радуйся всех наветов искушений от мира плоти и дьявола находящих попрание, радуйся нечаемое примирение ожесточенно враждующих, радуйся недоведомое исправление нераскаянных грешников, радуйся неотвергающее всеми презренных и отверженных, радуйся самих отчаянных отрова погибели исхищающая, радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. О всепетая Мать и Пречистая Госпожа Дева Богородице, Тебе возвожду душевные и телесные очи, к Тебе простираю расслабленные руцы из глубины сердца вопию, призри на веру и смирение души моей я, покрый мя всемощным омофором Твоим, да избавлюсь от всех бед и напастей, и в час кончины моей я, о всеблагая, предстань мне и уготованного ради грехов моих избави мучения, да выну поклоняясь зову Аллилуйя. О всепетая Мать и Пречистая Госпоже Дева Богородице, к Тебе возвожду душевные телесные очи, к Тебе простираю расслабленные руцы из глубины сердца вопию, призри на веру и смирение души моей я, покрый мя всемощным омофором Твоим,
Да избавлюсь от всех бед и напастей, в час кончины моей я у всеблагая. Предстань мне, и готованного ради грехов моих избави мучения. Да вину поклоняйся, зову, аллилуйя. О всепетая Мати, пречистая Госпожи Дева Богородице, к Тебе возвожду душевные и телесные очи, к Тебе простираю расслабленные руцы из глубины сердца вопию, призри на веру и смирение души моей я, покрый мя всемощным умофором Твоим, да избавлюсь от всех бед и напастей, и в час кончины моей я, о всеблагая, предстань мне и уготованного ради грехов моих избави мучения, да вину поклоняйся, зову, аллилуйя. Архангел и ангел множество сопредтечью богословом, и всех святых ликом сопредсташа тебе царице своей в церкви в охернстей, и умиленное моление твое о всем мире слышавше, со удивлением возопиша таковая. Радуйся Бога Отца безначального предвечное благоволение, радуйся Бога Сына безлетного пречистое вместилище, радуйся Бога Духа Всесвятаго избранное жилище, радуйся горних чинов ангельских непрестающее удивление, радуйся темных сил адских всегрозное устрашение, радуйся юже на воздусе слетают многоочитие херувими, радуйся ей же похвальное восписует шестукреватий серафими, радуйся ей я же при благому покрову, и мы земнородней благодарне поклоняемся, радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. Избранней предвечным царем превыше всякого создания небесе и земли царице, пришедшей иногда во Влахернскую церковь на молитву, достойное поклонение с благодарением приносящее, яко во тьме сущий под Твой светящийся омофор с верою и умилением прибегаем, Ты же, яко имущий державу непобедимую, от всяких нас бед освобождай, да зовем Ти. Радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. О Пресвятая Дева, Мати Господа Вышних Сил, небесе и земли Царице, града и страны нашей всемощная заступнице, прими хвалебно-благодарственное пение сие от нас недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наши ко престолу Бога, Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать свою чтущим всечестное имя Твое, и с верою и любовью поклоняющимся чудотворному образу Твоему, не смы по достоинию от Него помилованы быть, а ще не Ты умилостивыши Его нас, Владычице, яко вся от Тебе от Него возможна суть. Всего ради к Тебе прибегаем, яко к несомнении и скорей заступнице нашей. Услыши нас, молящихся Тебе, посени нас вседержавным покровом Твоим, и спроси у Бога Сына Твоего, пастырем нашим ревность и бдение в душах, градоправителем мудрости силу, судьям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренно мудрее, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержанием, нам же всем дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды, ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощные люди Твоя, рассеянные собери заблудшие на путь правый настави, старость поддержи, юные у целомудрия младенцы воспитай, и призри на всех нас презрение милостивого Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховной и просвети сердечные очи наше ко зрению спасения. Милостиво нам буди здесь и там, в стране земного пришельствия, и на страшнем суде Сына Твоего, представшийся же в вере и покаянии от жития сего Отцы и братью нашу вечной жизни, со ангелы и со всеми святыми жить и сотворим. Ты боиси, Госпоже, слава небесных и упования земных, Ты по Бозе наша надежда и заступница, всех притекающих к Тебе с верою, к Тебе убомолимся и Тебе, яко всемогущей помощнице, сами себе и друг друга, и весь живот наш предаем ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Днись благоверние людей, свято празднуем, осеняем и Твоим, Богоматери, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу умильно глаголем,
покрий нас чесним Твоїм покровом, і збави нас від всякого зла, молящи Сина Твоєго Христа Бога нашого, спасти душі наша. Яко вінцем Богосвітлим украшається град Херсон, причесною чудотворною Твою іконою Владичице, і же сіяючи лучами благодаті божественне, сліпоти душевне і тілесне вірне освобождає, тим же Дєво чисте і пренепорочне, осіяй і нас світом Сина Твоєго і Бога нашого, воєже спасти душі наша. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Діва Днесь предстоїть в церкві, і сліки святих невідімо за ним моляться Богу. Ангелі с архієреї поклоняються, апостолі же сопророки ліковствують. Нас бо раді молить Богородиця привічного Бога. Величаєм, величаєм Тя, Пресвятая Дєво, Богоізбранная Троковіце, і чтім образ Твой святий, їм же точиш і ісцеління всім с вірою притікаючим.

Узы совести в наших душах укрощают греховный пыл. Вспышки похоти стыд потушит, если кто прочесть позабыл.

настать и наследовать царство славы, здесь посеять, а там пожать. Но мы ищем другого, то есть, чтобы грех узаконить свой, чтоб умолкла навеки совесть, чтоб бессовестным стал покой, чтоб на шею другим

рекою текла отрава узаконенного блуда. И потомство безбожно гробят

Стандов. Нет любви в материнском сердце, и оно не рождает слез. Растерзали своих младенцев,

Выше нету любви на свете, чем за ближнего жизнь отдать. А роднее, чем наши дети, человеков не

бесчестие сможет круто пойти на взлет. Это значит, торгуй чем хочешь, только совесть продай сперва, да и тело в цене уж очень.

двух ногах и свободой своей гордится, человечьи имея лица, при звериных своих правах, при звериных своих правах, при звериных своих правах.

Пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет, яко древо насажденное при

Но яко прах, его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных, и

живые на небесах посмеются им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я, аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасениему Божиеко. Ты же, Господи, заступник моеси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже.

призывающему, гряди во свет мини, Христу Абе последовасу Андреем и Кифа, родителя оставивши и ладию и мрежи, яко веры предусмотрители.

Великий капитан на сходнях стоя встречал заблудшего героя. Куда лежал он головою, куда стремился во хмелю, и получил ответ у борта. Лежал он головой

Так будем, братцы, подниматься и из болота выбираться, и хоть ползком, но продвигаться вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути, вперед.